0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди. В Витебске температура воздуха будет до плюс 15, в Могилеве и Минске до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди. В Витебске температура воздуха будет до плюс 15, в Могилеве и Минске до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Какую любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того.

0: Вы слушаете Компас FM.
1: Ты меня роняй, Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите,
0: Компас FM.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди. В Витебске температура воздуха будет до плюс 15, в Могилеве и Минске до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса болеют, грумеют, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Минске. Общая протяженность участка 41 километр, из них будет новым 31. В планах запустить по нем около 20 пар скоростных пассажирских поездов в сутки. Отмечается, что один состав повышенной комфортности, а выполняется проект в соответствии с госпрограммой «Транспорт Беларуси» на текущую пятилетку.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются кратковременные дожди. В Витебске температура воздуха будет до плюс 15, в Могилеве и Минске до 20 градусов тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Всем 13 утра. The Cure только что напомнили нам, любить можно любой день, даже если он начинается с буквы П. Так что давайте не ждать пятницы, вдохнем летний воздух, стартует последняя летняя неделя. Давайте наслаждаться и начнем этот понедельник с улыбки. Впереди много хорошей музыки, прямо сейчас в музыкальных планах. И совсем скоро нам составит компания Дима Билан, перед этим прозвучит Erasmus, ну а раньше всех братья Гримм. Ну а прямо сейчас заглянем в Яндекс.Карты.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На компас FM.
1: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Наталья Егорова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. В Республиканском театре белорусской драматургии по мотивам одноименного романа Элизы Ожешко покажут спектакль «Хам». В центре сюжета история рыбака Павла и его жены Франки, городской девушки, которая видела в браке путь к стабильности. Причем слово «хам» здесь означает вовсе не грубость, а предельную простоту и деревенскую чистоту. Зрителей ждет своеобразная головоломка о двух совершенно разных взглядах на жизнь, где главным испытанием становится вера, любовь и выбор. Начало в 19:00. Вход от 45 рублей.
0: Планы на вечер.
1: В Национальной библиотеке открылась фотовыставка «Зеленый Минск». В экспозицию вошли работы победителей одноименного конкурса Минского городского комитета природных ресурсов. Авторы предлагают взглянуть на столицу с непривычной стороны и увидеть, как природа существует рядом с городской застройкой. В кадре капли росы, фактура листьев, деревья на фоне стеклянных фасадов, силуэты библиотеки и жилых комплексов. Нашлось место и городским обитателям, птицам и лебедям на водоемах Минска. Выставка работает до 21:00, вход от 2,5 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16:30 до 19:00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 7:28 на часах в студии. Пока вы завтракаете или уже в пути, заглянем в историю этого дня. 24 августа 1869 года произошло не просто рядовое событие, а целая революция на кухне. Американец Корнелиус Вардхаус получил патент на улучшение вафельницы. До этого вафли пекли в тяжелых щипцах на открытом огне. Он придумал сковороду из двух соединенных частей, чтобы можно было переворачивать. Но интересный факт произошел именно в 1971 году. Основатель Nike Билл Борман взял вафельницу жены, чтобы поэкспериментировать с подошвой беговых кроссовок. И с тех пор та самая вафельная подошва стала визитной карточкой Nike. Я Наталья Гурова на Компас FM. Оставайтесь с нами. Дальше музыка и много всего интересного. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро Максим Фадеев и Юлианна Караулова споет «Тем, кто рядом». Перед этим появится The Weeknd и Blinding Lights. Ну и раньше всех Николай Носков признается в любви. Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8:10 и в 10:10. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Всем 42 на часах в студии. Знаете, кто родился в этот день? Стивен Фрай, тот самый британец с голосом, который может убедить даже будильник не злиться. И он как-то сказал: оптимист — это тот, кто считает, что будущее неопределенно, ну а пессимист — это тот, кто уже знает, что там будет. И в понедельник утром, когда будущее особенно туманно, нам всем не помешает доза его интеллектуального хулиганства. С вами Наталья Горова, оставайтесь на Компас FM. Теперь о музыкальных планах. И совсем скоро Максим Фадеев и Юлианна Караулова. Перед этим ждем The Weeknd, но раньше всех Чичерина. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет о самом популярном завтраке. Чем полезны куриные яйца, узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, уже проснулись в Могилеве. Пробки на Пушкинском проспекте от Габровской до проспекта Димитрова, также на проспекте Димитрова от Мовчанского до остановки Мясокомбинат. В Витебске скопились автомобили на проспекте Фрунзе у пересечения с проспектом Людникова и улицей Смоленская. Ну а в Минске пробки на МКАД от Кижеватого до Козинца 6 минут, на Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 5 минут, на Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской на 3 минуты вас задержат пути.
0: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про один из самых популярных завтраков – куриные яйца. А еще вы узнаете, в каком виде, в смятку или вкрутую, они полезнее, а также как куриные яйца могут защитить вас от комаров. «Здоровый день». Варить яйца люди начали аж 5000 лет назад. Правда, сначала их запекали на углях, так как не было подходящей посуды для варки. Зато потом они стали настолько популярны, что в Древнем Риме была даже пословица «эб ова, эб мало», что переводится «от яиц до яблок». Это выражение понималось как «от начала до конца». Спустя века мало что изменилось. Куриные яйца и сегодня одни из самых популярных продуктов. А вот по поводу того, в каком виде они полезнее, время от времени не возникают жаркие споры. Сразу отмечу, про пользу жареной яичницы я даже говорить не буду, потому что ее практически нет. А вот по поводу того, как варить яйца в смятку или вкрутую, ответ здесь весьма очевиден. Чем дольше любой продукт, кроме, конечно же, мяса, проходит термическую обработку, тем меньше в нем остается полезных веществ. А их в яйцах немало. Больше всего витаминов в желтке. Тут вам целый набор. Витамин А полезный для зрения, Д будет очень кстати для тех, кого нет возможности часто бывать на солнце, витамины группы В полезны для нервной системы, помогают лучше усваиваться белкам, жирам и углеводам, а еще нормализуют пищеварение и даже защищают от комаров. Да-да, вы не ослышались. Витамин В1 способен отпугнуть от вас надоедливых насекомых, а работает это так. В1 или по-другому тиамин влияет на запах нашего пота. Для комаров он становится не таким привлекательным, и они начинают вас избегать. Не волнуйтесь, для людей запах вашего тела никак не изменится. Конечно, этот витамин не будет таким эффективным, как магазинные репелленты, но зато вы не будете опрыскивать свою кожу химикатами. А вот для тех, кто боится холестерина, который есть в яйцах, у меня для вас хорошие новости. Это не тот холестерин, который содержится в животных жирах. Он не откладывается на стенках сосудов и хорошо усваивается. То же самое касается и белка. Он особенно полезен для детей, так как содержит аминокислоты, которые улучшают мозговую деятельность, а еще он хорошо усваивается и способствует росту мышечной массы за счет большого количества фолиевой кислоты. Несмотря на то, что вареные яйца – это вкусный и полезный завтрак, не забывайте, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM. Здоровый день. Реклама на Компас FM.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

Почти 10 утра, с вами Наталья Горова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости. Вера Светлова приготовила нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем

0: Ну и раньше всех Агата Кристи и «Сказочная тайга».
1: Облака в небо спрятались, звезды пьяные смотрят вниз.
0: Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробок нет. В Витебске скопились автомобили на улице Белобородова у пересечения с проспектом Черняховского и Московским проспектом. В Минске пробка на Немиге и Богдановича от Комсомольской до Янки Купалы на 5 минут вас задержит в пути.
2: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии уже появилась Вера Светлова. Вера, привет. Что ты для нас приготовила?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу, о чем договорились министры иностранных дел Беларуси и Корейской Народно-Демократической Республики и о рекорде роботов Китая.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Беларусь и Корейская Народно-Демократическая Республика готовятся подписать соглашение о взаимной отмене виз, сообщает телеканал ОНТ. По словам министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова, сторонам осталось урегулировать лишь некоторые технические детали перед подписанием документа. А еще дипломат поделился впечатлениями от недавнего визита в эту страну и отметил, что КНДР очень колоритное, традиционное и интересное для посещения. А отдыхать там всегда хорошо, особенно в дружеской атмосфере, подчеркнул министр. Пилотный проект по углубленному изучению школьных предметов запустят в стране с 1 сентября, пишут Минск Новости. Так, в учебную программу для 8 классов добавят 2 часа на изучение математики, физики, химии и биологии. Такие нововведения вводят в 20 учреждениях образования по всей республике. Кроме того, новшества коснутся и предмета информатика. Его программу адаптировали под новые реалии, чтобы научить школьников грамотному взаимодействию с нейросетями. Боеприпасы времен Великой Отечественной войны нашли в Гродненском районе, рассказали в Минобороны. Они лежали в реке на глубине 2,5 метров. А извлекли и уничтожили опасные снаряды водолазы противоминного центра и бойцы 557-й инженерной бригады. Так, благодаря профессионализму военнослужащих и бдительности граждан, угрозы для населения нет. И последнее. Гуманоид-спринтер побил человеческий рекорд на 100-метровке в Китае, пишет .бай. Человекоподобный робот пробежал дистанцию за 9,32 секунды, а скорость при этом была 14,5 метров в секунду. До этого непревзойденным в беге на этой дистанции был ямайц Усейн Болт. Он одолел 100 метров за 9,58 секунды.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза и до плюс 20. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что отгремел «Бэнг» группы Пары Горького, песня которой в 89-м стала настоящим прорывом для советской музыки. Клип попал в ротацию на MTV и 2 месяца держался в топ-15, добравшись до 3-го места. Представляете, советские рокеры, вдруг Билборд, MTV и весь мир. Их история – символ эпохи, когда музыка стала языком перемен. Но мы возвращаемся в реальность. Меня зовут Наталья Горова, а мы продолжаем заряжаться музыкой на Компас FM. И сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро Маша и Медведи. Перед этим споют Fool's Garden, ну а раньше всех Денис Майданов. Но впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какую ракету китайцы запустили в космос. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске пробок нет.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, на что жалуются родители школьников в США и какую ракету китайцы запустили в космос. И это дело техники на Компас FM.
0: Дело техники.
2: Школьные учебники с большим количеством ошибок выдали детям к 1 сентября в американском штате Кентукки. Как рассказали в эфире местного телеканала, первой внимание на странности обратила семья одного из учеников. На карте их родной штат Кентукки был подписан как Венеки. Почитав дальше, родители обнаружили и другие в кавычках штаты. Например, там была Северная Дакота вместо Дакоты, Алчакома вместо Оклахомы, Тахас вместо Техаса. А рядом с Вашингтоном появилась несуществующая территории Бихи, а Гавану почему-то разместили на мексиканском полуострове Юкатан. В таблице Менделеева магнию приписали отрицательную атомную массу, хотя у него положительная. Изображение фаз Луны содержало бессмысленные символы, а Марс в Солнечной системе подписали как Марк. Некоторые пояснительные тексты выглядели как набор несвязанных между собой слов. Родители предположили, что материалы написали нейросети. Школьный округ официально признал только сами ошибки, но не сообщил об использовании искусственного интеллекта. После жалоб родителей администрация школы распорядилась просто вырвать страницу с ошибками. Родителей это не успокоило, и они заявили, что будут добиваться изъятия и замены учебников на нормальные.
0: Дело техники.
2: Китай впервые успешно вернул на сушу первую ступень космической ракеты. Корабль под названием «Красная птица» отправила на орбиту частная компания Land Space. Успеха достигли со второй попытки. В декабре прошлого года этот аппарат также слетал на орбиту, но первая ступень разбилась при посадке. Как пишет издание Синьхуа, Китай таким образом сравнялся с США в создании многоразовых ракет. «Красная птица» близка к Falcon 9 Илона Маска по грузоподъемности и размерам. Использовать главную ступень рассчитывается до 20 раз. Это кратно уменьшит стоимость доставки спутников на орбиту. А вот у других стран пока не получается построить многоразовый аппарат. Главная сложность – это двигатель, который работает на жидком метане и кислороде. Смесь имеет сверхвысокие энергетические показатели, но требует сложных сплавов и надежных агрегатов для стабильной работы. Добавлю, сегодня кроме США и Китая свои версии многоразовых ракет пытаются создать в России и Южной Корее. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: 10:29 на часах в студии. Сегодня день валяния стоги сена. Праздник приурочен к окончанию сенокоса. Наши предки к этому времени уже заканчивали покос травы и устраивали отдых на природе. Ну а пока у вас нет возможности отправиться за город и найти стог сена, предлагаю просто откинуться на спинку кресла, закрыть глаза на пару секунд, если вы не за рулем, конечно, и представить. Лето, теплый ветер, запах свежей травы. Отличная медитация для понедельника, правда? Ну а мы возвращаемся к музыке. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что поднимет настроение и добавит драйва. И в ближайшее время послушаем Владимира Преснякова. Перед этим Джо Кокер. Ну и раньше всех Ума Турман. Послушаем сразу, как только проверят дорожную информацию.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас.

0: FM.
1: Утро уже перевалило за середину, и если вы чувствуете, что понедельник начал давить, есть отличный повод улыбнуться. Вот вам пару фактов, чтобы взбодриться. 24 августа, но в 1853 году Джордж Крам изобрел картофельные чипсы. Один капризный клиент пожаловался, что картошка слишком толстая, и Крам нарезал ее просто прозрачной и поджарил до хруста. Так родился главный снэк всех времен. А еще в 1899 году родился Хорхе Луис Борхес. Ну а в 1947 и тоже в этот день Пауло Коэльо. Два великих писателя, чьи книги заставляют задуматься о вечном, прямо как мы сейчас, но только в эфире. Оставайтесь на Компас FM, дальше музыка для хорошего настроения. Меня зовут Наталья Гурова, прямо сейчас расскажу, кто составит нам компанию. И совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим Джо Кокер, ну а раньше всех братья Гримм. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
0: Дорожный компас.
1: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

0: Здравствуйте, с новостями к этому часу Сергей Бураков. Сейчас я расскажу, с кем встретился премьер-министр и о монете за 6 тысяч долларов.
1: Новости. Новости на Компас FM.
0: Премьер-министр Александр Турчин находился с рабочим визитом в Санкт-Петербурге сегодня, пишет Белта. Там он встретился с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Стороны обсудили ход и перспективы сотрудничества в газовой сфере, а также отметили, что достигнутый уровень взаимодействия обеспечивает бесперебойное снабжение Беларуси природным газом и динамичное развитие по актуальным для двух государств направлениям. Реальные доходы белорусов растут, сообщает телеканал СТВ. Так, по данным Белстата, за полугодие они увеличились на 8%, а средняя зарплата приблизилась к 2925 рублям. Локомотивом отечественной экономики является промышленность, транспорт, химия и пищепром. Растут и иностранные инвестиции. Проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента продолжается, сообщили в Минобороны. В рамках проверки государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович вручил распоряжение министру обороны Виктору Хренину для выполнения учебно-боевых задач одной из артиллерийских бригад. По словам госсекретаря Совбеза, соединение доукомплектуют до штата военного времени для выполнения задач. Также будут привлечены войска обозначения

0: противника, они же будут работать с проверяемой бригадой. И последнее. 5-рублевую монету оценивают 6 тысяч долларов, пишет .by. Так, российскую монету 1998 года выпуска продают на электронной площадке объявлений. Цена обусловлена появлением уникального рисунка и формы после воздействия мощного электромагнитного импульса. Даже две одинаковые монеты после такой обработки будут выглядеть по-разному.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске кратковременный дождь, возможно гроза и до плюс 20. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

FM. Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте! С новостями к этому часу Сергей Бураков. Сейчас я расскажу о том, что обсудят постпреды стран СНГ в Минске и о затонувшем корабле с сокровищами.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Заседание Совета постоянных представителей стран СНГ пройдет в Минске завтра, пишет Белта. Участники обсудят предложение к повестке заседания Совета глав правительств СНГ, которое запланировано на декабрь в Москве. Они также рассмотрят вопрос оформления выхода Молдовы из Содружества независимых государств. Почти 8 миллионов 600 тысяч тонн зерна намолотили в Беларуси, пишет Белта. Больше всего намолот зерновых в Минском регионе. 2 миллиона 305 тысяч тонн. Вторым следует Гродненским. Там собрали более 1 миллиона 740 тысяч. Брестский регион сейчас третий. Здесь намолотили

0: свыше 1 630 000 тонн. А вот за ними уже идут Гомельская, Могилевская и Витебская области. Проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента продолжается, сообщили в Минобороны. По словам государственного секретаря Совета безопасности Александра Вольфовича, в ходе проверки будет функционировать вся вертикаль управления от министра обороны до командира подразделения. Будет использован опыт военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – изучить, устранены ли недочеты, выявленные в ходе предыдущей проверки, а также оценить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях. И последнее. Королевский корабль с сокровищами нашли у побережья Шотландии после 30 лет поисков, пишет Белта. Судно «Благословение Бернтисленда» затонуло в 1633 году во время шторма. На борту находились драгоценности серебра и золота, посуда и ткани, принадлежавшие королю Карлу I, на общую сумму около 20 миллионов фунтов стерлингов. Обломки обнаружили с помощью георадара в миле от берега. Власти хотят поместить находку в музей.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске кратковременный дождь, а в Могилеве и Минске без осадков и до 12 тепла. Завтра днем в Витебске и Могилеве также пройдут дожди, возможны грозы, а в Минске без осадков. Температура воздуха в этих городах будет до плюс 21. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми я всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Здравствуйте, с новостями Ирина Журавлик. Сейчас я расскажу, сколько убрано зерна в стране и в каком городе развернулся школьный базар.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Восемь миллионов 600 тысяч тонн убрали зерна в стране на сегодня, пишет Белта-Атак. С учетом рапса в Минской области собрали 2 миллиона 305 тысяч тонн, в Гродненской почти 1 750 000, а в Брестской около 1 640 000 тонн. За ними следуют Гомельский, Могилевский и Витебский регионы. В каждом намолот варьируется в пределах 1 000 000 тонн. Более 100 человек отработали навыки спасения в школе Красного Креста накануне, пишет Белта. Участники из Беларуси и России предоставляли помощь в различных имитированных ситуациях и стихиях в разбитом тренировочном лагере в Борисовском районе. В частности, на месте они отработали поисково-спасательные операции в лесу и эвакуацию из зоны затопления, а также оказывали первую помощь при ДТП, ЧС и взрывы в здании. Проверка боеготовности вооруженных сил по поручению президента продолжается, рассказали в Минобороны. Так, руководство Министерства обороны и Генерального штаба вооруженных сил приступило к отработке и функционированию всей вертикали управления. От постановки задач министрам обороны до их доведения командирам подразделений. По поручению президента подобной проверке подвергнуты другие структуры военной организации в ближайшее время. Последний школьный базар открылся в Могилеве, пишет Белта. Так, к началу учебного года там можно подобрать одежду делового стиля, школьную форму, канцелярские принадлежности, школьно-письменные товары, рюкзаки и другое. А работать базар будет по 31 августа.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске обещают кратковременный дождь. В Могилеве и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в Могилеве и Витебске ожидается кратковременный дождь. В Минске без осадков и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM. Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться... а также как куриные яйца могут защитить вас от комаров. Здоровый день! Варить яйца люди начали аж 5000 лет назад. Правда, сначала их запекали на углях, так как не было подходящей посуды для варки. Зато потом они стали настолько популярны, что в Древнем Риме была даже пословица «эб ова, эб мало», что переводится «от яиц до яблок». Это выражение понималось как «от начала до конца». Спустя века мало что изменилось. Куриные яйца и сегодня одни из самых популярных продуктов. А вот по поводу того, в каком виде они полезнее, время от времени возникают жаркие споры.

Сразу отмечу, про пользу жареной яичницы я даже говорить не буду, потому что ее практически нет. А вот по поводу того, как варить яйца всмятку или вкрутую, ответ здесь весьма очевиден. Чем дольше любой продукт, кроме, конечно же, мяса, проходит термическую обработку, тем меньше в нем остается полезных веществ. А их в яйцах немало. Больше всего витаминов в желтке. Тут вам целый набор. Витамин А полезный для зрения, D будет очень кстати для тех, кого нет возможности часто бывать на солнце. Витамины группы В полезны для нервной системы, помогают лучше усваиваться белкам, жирам и углеводам, а еще нормализуют пищеварение и даже защищают от комаров. Да-да, вы не ослышались. Витамин В1 способен отпугнуть от вас надоедливых насекомых, а работает это так. В1 или по-другому тиамин влияет на запах нашего пота. Для комаров он становится не таким привлекательным, и они начинают вас избегать. Не волнуйтесь, для людей запах вашего тела никак не изменится. Конечно, этот витамин не будет таким эффективным, как магазинные репелленты, но зато вы не будете опрыскивать свою кожу химикатами. А вот для тех, кто боится холестерина, который есть в яйцах, у меня для вас хорошие новости. Это не тот холестерин, который содержится в животных жирах. Он не откладывается на стенках сосудов и хорошо усваивается. То же самое касается и белка, но он особенно полезен для детей, так как содержит аминокислоты, которые улучшают мозговую деятельность, а еще он хорошо усваивается и способствует росту мышечной массы за счет большого количества фолиевой кислоты. Несмотря на то, что вареные яйца – это вкусный и полезный завтрак, не забывайте, что все хорошо в меру. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7:40 и 16:25, а еще в выходные на Компас FM.

реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.com.

Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9:40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Александр Тамкович. Сегодня расскажу об обновленной Toyota Camry в Китае и новой версии BLG на рынке. И это автоновости на Компас FM. Компания Toyota объявила цены на обновленную Camry следующего модельного года в Китае и открыла прием заказов. В рамках рестайлинга седан получил модернизированный интерьер и расширенный набор освещения. Внешность почти не изменилась. Сохранились фирменная передняя оптика S-образной формы и похожая корма со скрытым выхлопом. А вот салон переработали основательно. В базу всех версий теперь входит 15,6-дюймовый центральный экран и цифровая приборная панель. Начиная со средних комплектаций появляются проекционный дисплей, мощная беспроводная зарядка, вентиляция, подогрев и массаж передних кресел, а также аудиосистема JBL с 14 динамиками. Есть и любопытная деталь. На спинках передних сидений разъемы экосистемы Xiaomi для планшетов, а задний диван получил электрорегулировку наклона. А вот моторы прежние. Бензиновый 2-литровый на 173 силы с вариатором, а также два гибрида на 197 и 230 сил. Расход у гибридных версий очень скромный, от 4,2 литра на сотню. С учетом спецпредложений цена новинки составляет от 19 до 25 тысяч долларов.
1: Автоновости.
2: В Беларуси появится новая версия популярного кроссовера BLG X50. Главная особенность – автомобиль получит проверенный временем атмосферный бензиновый двигатель и классическую шестиступенчатую автоматическую коробку передач вместо роботизированной. Под капотом четырехцилиндровый мотор объемом 1,5 литра мощностью 122 лошадиные силы. Габариты у кроссовера привычные – длина 4,3 метра, ширина 1,8, а объем багажника заявлен на уровне 330 литров. Стоимость и точный перечень оснащения пока держат в секрете. В BLG обещают раскрыть эти детали позже. Но предварительный запрос на новую версию X50 уже можно оставить на официальном сайте. Напомню, сейчас модельный ряд BLG включает седан, S50 и три кроссовера. X50+, X70 и гибридный X80. А производственные мощности предприятия достигают 120 тысяч автомобилей в год. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще выходные на Компас FM.
1: Автоновости.
3: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

стояла и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но

подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске обещают кратковременный дождь. В Могилеве и Минске без осадков и до плюс 12. Завтра днем в Могилеве и Витебске ожидается кратковременный дождь, в Минске без осадков и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

слабость не сочти. Привязанность к почти опять почти не сплю.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске ожидается кратковременный дождь. В Минске без осадков и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве и Витебске ожидается кратковременный дождь. В Минске без осадков и до 21 градуса тепла. Меня зовут Ирина Журавлик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.